0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая циания. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто. Путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300. В том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу 19 века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
5: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва» и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта, ВРП. Но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте. По обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71,91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 2018-м, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническая редкое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает «Принц» Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу XIX века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многолетний. многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
5: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва», и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот посреднемесячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Ford Focus. Помните, как в нулевые о нем мечтали? Кредитный бум, завод во Всеволожске и очереди за вторым фокусом, ставшим главным символом среднего класса. Позже он превратился в повод для иронии, мол, кредитов фокус – выбор офисного планктона. Но статистика непреклонна. В истории нашей страны это одна из самых популярных иномарок. За границей судьба модели тоже была яркой. Но в Штатах ее сняли с производства в 18-м, а в Европе – в прошлом году. И вот легенда планирует вернуться. Правда, это будет не хэтчбэк, а кроссовер. О технических деталях и внешности пока мало что известно. Зато заявлено, что Ford готовится конкурировать с Кашкаем и Toyota CHR. Впрочем, из наших дворов вытеснить китайские кроссоверы у него уже вряд ли получится. Для нас Ford Focus, скорее всего, так и останется приятной ностальгией.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 11 июня – общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

Второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
2: Додо.
1: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
5: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
4: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
5: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
4: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области Ли Авто. Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akami-liavto.ru.
7: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг АТО «Альфа-Лизинг».
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 200.

0: Спонсор новостей со всего света на радио Си ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели 3 насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама. Пространство. Где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка. Евроформат. Кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом. Терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф.
5: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио «Си».

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», Ена 66-74, 11-26-25. Количество ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
2: Додо.
1: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
2: Додо.
3: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН
4: 124-730-3084-60. Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Радио «Си». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
10: 103.7. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: От саженцев сливы до системы полива.
5: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
4: 16+. Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
3: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 103.7 FM. Радио «Сибирь».
8: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.
9: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: Спонсор «Минуты драйва» на радиосе ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуис техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы Соуис. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуис. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Соуис. Живи легко.
2: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.
1: Реклама.
7: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
11: Додо.
10: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
11: Додо.
12: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
14: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
16: Ух ты! Велосипеды?
17: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
16: Сколько же велосипедов?
17: Да это успех!
18: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
19: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды — ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». На сегодня синоптики обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь и гроза в течение дня до плюс 23. А это в Екатеринбурге, примерно так же в Первоуральске, Краснотуринске, Новоуральске и...
2: Реклама. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Сегодня у нас прекрасное солнечное утро, пятница, 12 июня, при этом выходной день, отмечаем День России, с чем всех нас и поздравляем. Калашников с вами, много классной музыки у нас дальше, например, впереди новинка «Love Somebody», это Морган Уоллен на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНР 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Сейчас 9:23 плюс 18. Отличного утра в компании «Радио Си». Дальше к музыке вернемся. Пока же встречаем Катю Григорьеву. У нас интересная тема на «Радио Си». Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Помните, как в детстве было весело устроить бой подушками или забаррикадироваться в комнате и построить самую настоящую крепость из одеял и стульев? Это было целое искусство. В Лас-Вегасе вывели это на новый уровень. На празднике для детей из приемных семей школьники собрали гигантский шалаш из сотен простыней, каркасов и зажимов. Самый большой в мире шалаш из одеял занял площадь в 1310 квадратных метров. Это примерно как баскетбольный зал. Форт состоял из 13 куполов шатров, соединенных туннелями.

0: Эксперты Книги рекордов Гиннесса проверяли объект строго. Никаких зазоров шире 2,5 сантиметров, ткань обязана касаться пола, а высота сооружения должна позволять взрослому человеку сидеть внутри с комфортом. Сразу после фиксации рекорда детям устроили праздник внутри этой крепости из одеял. В том числе там показывали кино.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Начинаем это утро в компании «Радио Син» на 103.7 FM. Напомню, что мы приглашаем вас погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда» 18+, где главную партию исполнит Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал «Радио Си» и ищите пост с розыгрышем. 15 июня случайным образом выберем двух счастливчиков, которые получат по паре билетов на кинопоказ. Добавляйтесь в наш Телеграм. Дальше Bruno Mars, I Just Might, это через полторы минуты, пока же на Радио Си время гороскопа расскажет Анна Романова. Сейчас половина десятого плюс 18 в Екатеринбурге.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы. День исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы. День свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки. День получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы. В делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы. День, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, момент везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
4: Доброе утро, Екатеринбург!
1: Радио Си.

0: На этой неделе у нас практически две пятницы, как будто бы она была вчера, и вот снова пятница, 12 июня. Напомню, неделя у нас короткая, три дня отдыхая, в общем, красота. Отличного вам настроения в компании Radio C, слушаем классную музыку. Savage Garden у нас только что, а на старте танцы минус. Цветут цветы.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
2: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
3: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
3: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

0: Одесса, 9.57 плюс 18. Отличного утра в компании «Радио Си». Напомню, что мы приглашаем погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда» 18+, где главную партию исполнит Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал «Радио Си» и ищите пост с розыгрышем. Ну а 15 июня случайным образом выберем двух счастливчиков, которые и получат по паре билетов на кинопоказ. Дальше Бон Джови, и сейчас музыка, понятная без слов. Мы услышим знаменитую мелодию «Одинокий пастух» Джеймс Ласт на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
3: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
3: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 10.01, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва» и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот посреднемесячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный диалогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17.00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Сегодня ожидается переменная облачность. Будет небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге. Плюс 21-23. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
4: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного праздничного утра. Сейчас 10.12 плюс 18. Давайте узнаем, что нового в мире моторов. На «Радио Си» минута драйва. Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
6: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
7: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
8: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
9: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
0: Сейчас 10.14 плюс 18. Вы слушаете «Радио Си». Дальше поговорим о том, как на нас влияют социальные сети.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Вот придем, дома поговорим.
12: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
13: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
14: Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
15: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
14: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Что хочет летом моя крошка?
17: Душа требует окрошку.
16: На квасе или на кефире?
17: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: получается. Пару коллективов, которые у нас будут представлены уже прямо в программе из участников, тоже хочу назвать. Это наши гости из Казани. Группа называется «Банда Келли». Такая вот смесь кельтского панка, ирландских народных напевов, мотивов. Вот, еще один интересный коллектив называется «Фолк-проект Мята». Они из Набережных Челнов. Они сочетают русские народные инструменты, то есть там с кучей электронной музыки, совершенно современными текстами, каким-то сленгом. Рекомендую посмотреть, это какой-то тотальный микс.
1: А локация это будет все в одном месте или площадки разные?
0: Фолк-площадка моя называется «Фолк-карнавал». Она будет проходить в Харитоновском парке. Uh-huh. Я про коллективы рассказываю, которые будут выступать в Харитоновском парке.
1: Понятно, спасибо. Такой немножко разрыв шаблона по поводу этномузыки.
0: Это не этномузыка, это фолк.
1: Фолк. Кстати, принципиальное отличие в чем?
0: Принципиальное отличие в том, что, вот смотрите, фолк-музыка — это та наша фантазия на тему того, как могла бы звучать музыка какого-то народа в какой-то исторический период. То есть мы же не знаем, как звучала музыка там 500 лет назад, 1000 лет назад, и это уже наша современная вариация. А этномузыка — это уже более приближено к тому, как было на самом деле.
1: На Радио Си мы общаемся с организаторами Уральской ночи музыки. Эльвира, вопрос для вас. Вы эксперт по классической программе.
2: Вы извините, пожалуйста, я никогда не произношу слово классическая музыка, потому что это неправильно. Академическая музыка.
1: Даже то есть вы эксперт по академической?
2: Академической музыке, конечно. Все дело в том, что классика — это то, что проверено временем. С этой точки зрения, там, не знаю, Эминем — это классика рэпа. Понимаете, да?
1: Тогда или у там... нас палитра музыкальная немножко расширяется.
2: Да, значит, это называется академическая музыка. Есть академическая музыка и неакадемическая музыка. Uh-huh. Академическая музыка — это все то, что было написано для академических инструментов. Это могут быть и симфонические инструменты, это может быть и фортепиано, это, кстати, могут быть и национальные инструменты, но тогда это будет академическая музыка, да?
1: А как вам кажется, не выпадает ли академическая музыка из общего настроения фестиваля?
2: Город Екатеринбург – это город очень богатый на академические традиции. Самое главное, что должна сделать академическая программа, она должна привести на ночь музыки людей разных поколений. Не обязательно, что на академическую площадку приходят только люди в костюмах. У нас как-то была ситуация, когда к нам на бисквит-пиано приехало 124 велосипедиста. На академическую музыку могут прийти разные люди. У нас будет несколько академических площадок. Центральная академическая площадка будет в парке Маяковского. И вот там будет две совершенно роскошных программы. Первая программа будет посвящена Вивальди, но в осовремененном варианте. Связующим звеном обеих программ будет муниципальный камерный оркестр «Бах». А затем, через небольшой перерыв, будет программа музыки Таривердеева. Самое главное, что приезжает вдова Вера Таривердеева, которая сама будет вести эту программу. Она человек необыкновенно интеллигентный, очень трогательный и очень открытый к слушателям. И приезжает Алексей Гариболь, который вот 3 дня назад дал программу, посвященную Таривердееву на Красной площади. Поэтому это, конечно, будет очень атмосферная программа, тем более она будет достаточно далеко, на свежем воздухе. Там будет только одна проблема, которую мы не решим. Это комары.
1: Ну да, для Урала это вопрос актуальный, и, наверное, как-то каждый из нас попробует решить его самостоятельно. На Радио Си, напомню, мы общаемся с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Сейчас обращаюсь к вам, Екатерина, как к исполнительному директору. Расскажите о правилах входа на ту или иную площадку. Что можно, что нельзя. Вот сейчас вот у нас дожди, зонт можно брать с собой?
3: На самом деле сейчас правила на всех мероприятиях одинаковые. К сожалению, практически ничего с собой заносить нельзя. Но если будет сыро, зонты можно, но зонты, трости лучше с собой не брать, потому что с ними может охрана не пустить. А так, естественно, с собой нельзя никакие колющие, режущие, там, газовые баллончики. Ну, в общем-то, везде, в принципе, требования стандартные, ничего сверхъестественного.
1: Будет какой-то осмотр, то есть?
3: Да, да, к сожалению или к счастью, сейчас такие требования ко всем массовым мероприятиям, и в любом случае досмотровые мероприятия на входах, на площадке будут осуществляться.
1: На Радио Си мы общались с организаторами фестиваля «Уральская ночь музыки». Вам спасибо большое за интересный рассказ, ну и удачи в проведении фестиваля.
3: Спасибо.
2: Большое спасибо.

0: Радио Си приглашает погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня. Радио Си приглашает погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в Континент Синема «АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда» 18+, где главную партию исполнит великолепная Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал «Радио Си» и ищите пост с розыгрышем. Ну а 15 июня случайным образом мы выберем двух счастливчиков, которые получат по паре билетов на этот кинопоказ. Дальше «Чилинта» на «Конфесса» на Радио Си. Отличного утра!
1: Реклама.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
3: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
2: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
3: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
6: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
7: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
6: Сайт sib-kalina.ru.
8: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
10: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: хорошего пятничного-праздничного утра. Сегодня у нас День России, 12 июня. Вы слушаете Радио Си, сейчас 10:56, только что Дункан Лоуренс на старте «Three Doors Down», а пока музыка понятная без слов. Вспомним фильм «Однажды в Америке», саундтрек картине на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 11.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Центр избирком завершил генеральную репетицию домской кампании. Система ГАЗ-выбора 2.0 прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению единого дня голосования, заявили в ЦИК. Параллельно с тестированием программисты расширили цифровой инструментарий. Кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии подписывать протоколы электронной подписью. Число кампаний с использованием дистанционного электронного голосования должно на сентябрьских выборах вырасти вдвое, пишет Интерфакс. На проспекте Космонавтов сегодня начался ремонт перекрестка в районе кинотеатра «Заря» и метро «Уралмаш». Дорожные строители огородили трамвайные пути на пересечении улиц Баумана, Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Объехать перекрытие водители могут через улицы Красных Командиров и Победы, либо через улицу Фронтовых Бригад. Утром в пятницу перекрытие застали большинство водителей «Эльмаша» врасплох, и многие, доехав по Баумана до «Зари», были вынуждены развернуться. Ремонт трамвайных путей на проспекте Космонавтов будет идти до утра 17 июня. Сквер появится на территории рядом с бывшим кинотеатром «Салют» в центре Екатеринбурга. В районе входной группы установят 5 вазонов с цветами в форме шара и высадят кусты кизильника. Также будет восстановлена плитка на улице Толмачева, рассказали порталу 66.ru в мэрии Екатеринбурга. Вдоль главной аллеи появятся скамейки и урны. В сквере за «Салютом» установят арт-объект «Кинолента». В здании бывшего кинотеатра, напомню, сейчас работает креативный кластер подразделения Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В Свердловской области 12 июня сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами. Очередной циклон отступает на юг. Несмотря на это движение, осадки на Среднем Урале сохранятся практически на всей территории. Грозы в пятницу прогремят в основном на юго-востоке. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями и чуть выше плюс 20. До плюс 26 потеплеет только к середине следующей недели. Чемпионат мира по футболу стартовал накануне в Мексике. Матч открытия сыграли между собой команды Мексики и ЮАР. В шоу, которое предшествовало игре, приняли участие актриса Сальма Хайек и певица Шакира, которая стала первой артисткой, выступавшей на 4 чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах, а также теперь в 2026. Гимн Мундиаля «Больше, чем игра» исполнили Андреа Бочелли и певица Иджей. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня обещают нам переменную облачность. Будет небольшой дождь в течение дня в Екатеринбурге, плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бодрящая музыка для отличного начала этого дня. Сегодня у нас пятница, 12 июня, выходной день, День России. Сейчас 11.11, дальше расскажем о якутских алмазах, ну и послушаем хит «Вечная молодость», чья компания на Радио Си.
1: Реклама. Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
2: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем. В клинике здоровья 365.
7: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов. Опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования. Высокотехнологичное оборудование и оснащение.
6: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Желаю отличной пятницы. Спасибо, что проводите ее под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Эра с нами только что, ну а дальше мы для вас подготовили нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию. Слушаем Элли Голдинг, также нас ждет хит 96-го года «A Song», песня «Земли» Майкл Джексон, а начнет золотую коллекцию Рикардо Фолли на Радио Си.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.

0: тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
6: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Напомню, что «Радио Си» приглашает вас погрузиться в мир большого искусства на киноэкране. 26 июня в «Континент Синема АЛЛАТРА» состоится показ оперы «Джоконда» 18+, где главную партию исполнит сама Анна Нетребко. Получить билеты очень просто. Переходите в телеграм-канал «Радио Си» и ищите пост с розыгрышем. 15 июня мы случайным образом выберем двух счастливчиков, которые и получат по паре билетов на этот кинопоказ. Дальше на «Радио Си» Джо Кокер и через минуту музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию «Эль Бимбо» от Поля Мориа.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
8: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
10: От саженцев сливы до системы полива.
11: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово. Бахчеванжи 2Б. Докер.ру. Докер. Значит, все окей на даче.

0: Без одной минуты 12 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва» и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный дилогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из-за кулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью ожидается плюс 13-15, а днем в Екатеринбурге до плюс 23.
2: Реклама. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И то.
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ОСЗ «Заградок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи, на отдыхе и на работе это будет отлично!
7: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины, по-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи, по-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
7: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
8: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
9: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
8: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
9: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
10: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
12: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
14: Витамины Е, Ж, К.
13: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
14: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
15: Телефон рекламной службы 235-0905.
16: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати,

0: которые идут в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В «Лаки Моторс» мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Лаки Моторс». Екатеринбург. Бебеля 115.
1: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
1: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото» 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: «Лисян» теперь официально в России. «Лисян» теперь «Ли Авто». А «Ли Авто» официально в «Акаме». «Акаме» – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
6: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг АТО «Альфа-Лизинг».
7: Ух ты! Велосипеды?
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов?
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: О, три квартиры на этаже?
12: Три квартиры на этаже.
11: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
13: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
0: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
13: Сайт sib-kalina.ru.
2: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: 103.7 FM. Радио «Сибирь».

0: Желаю вам отличного дня в компании «Радио Си» на 103.7 FM. Сейчас время новостей. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День России наградит в Кремле героев труда и лауреатов госпремий. В их числе РБК называет ректора МГУ Виктора Садовничева, режиссера Андрея Кончаловского и бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Звание Героя труда по итогам прошлого года получили более 10 человек. Среди них президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Транснефти Николай Токарев, глава КАМАЗа Сергей Кагугин и композитор Александр Зацепин. Следствие потребовало арестовать директора и водителя компании «Автоном», чей автобус в среду вечером вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга. Установлено, что на предприятии, которому принадлежит данный автобус, систематически нарушался режим труда и отдыха водителей, заявил перед заседанием официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Максим Чалков. Комментарий Следственного комитета публикует портал Е1. Дом жилого комплекса «Тринити», пострадавший от удара беспилотника, признали безопасным. С жильцами пострадавших квартир на этой неделе встретился вице-мэр Рустам Галямов. Он озвучил итоги экспертизы, проведенной представителями УРФУ. Несущие конструкции не повреждены, жилье будет восстановлено и часть работ уже началась, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для восстановления остекления закупили более сотни стеклопакетов, 10 новых оконных блоков уже установлены, полностью ремонт завершили в 7 квартирах и 5 еще ремонтируют. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил больше 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу, и это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч в месяц получают в Свердловской области представители сферы IT и связи, а замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Издание «Вашингтон-Пост» назвало Илона Маска триллионером только на бумаге. О кратном росте состояния основателя SpaceX заговорили после IPO компании. По данным издания, в оценке состояния Илона Маска учитывали опционы и акции, которые он получит только в будущем при выполнении двух условий. Это запуск компьютерных дата-центров в космосе и создание человеческого поселения на Марсе. Официальный доллар на праздник и выходные 71,91, евро 82,97.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в Октябрьске до плюс 15, днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Паривит» – тротуарная плитка. «Паривит», «Паривит».
4: Тротуарная плитка всех удивит.

0: ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-203-7075. Тюмень.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: 103.7 FM. Радио Си.
13: На Радио Си.

0: Спасибо, что выбрали радио Си.
1: 103.7 FM. Реклама.
0: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
8: Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
10: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
11: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
14: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
6: 16+. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55.
9: Миллион, один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
10: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0%. До 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
15: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
16: 103.7 FM. Радио «Семь».
17: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
18: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
19: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
20: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас с новостями Александра Короткова на «Радио Си».
1: Здравствуйте. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье пока не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода плюс 18 и чуть теплее, плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие получили 49 пляжей. Купальные сезон здесь, несмотря на прохладное море, открыли с 1 июня. Суд арестовал на 2 месяца директора компании «Автоном» Алексея Яркова. Под стражей он будет находиться до 10 августа, сообщает портал Е1 из зала суда. На следующем заседании будет решен вопрос по мере пресечения для водителя 81-го автобуса. Икрамжона Хамраева обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель людей. Водителем уроженец Киргизии был трудоустроен официально. У мужчины есть жена и 4 детей, сообщают СМИ. Жители Свердловской области сегодня еще могут отдать свои голоса за благоустройство любимых парков и скверов. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет идти до 23 часов и 59 минут 12 июня. По данным Департамента информполитики, с момента запуска свой голос за те или иные объекты благоустройства отдали больше 810 тысяч уральцев. Результатом голосования станут красивые и комфортные площадки для отдыха и спорта, которые будут радовать нас долгие годы, подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава области еще раз призвал свердловчан поддержать парки и скверы своего и даже соседнего населенного пункта. На севере Свердловской области река затопила дорогу, которая связывает Серов сразу с несколькими поселками. Проезд закрыт на 17-м километре трассы Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Госавтоинспекция Свердловской области выставила запрещающие знаки. Объехать подтопление со стороны Серова нельзя. Водителей в объезд отправляют только через Краснотурьинск. Метеорный поток Персеиды и парад 6 планет можно увидеть на небе предстоящей ночью. Персеиды ученые называют одним из самых популярных метеорных потоков в году. На ночь с 12 на 13 июня приходится его пик. Пик потока Персеиды пришелся на новолуние, поэтому небо будет полностью темным. Перед рассветом можно будет увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный с прояснениями. День будет кратковременный, но все-таки дождь. Ночью до плюс 15, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
11: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
10: Сайт sib-kalina.ru.
12: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июня – день красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской геральдике появляется в гербе Тульской области. В 19 веке красная роза в кулаке была знаком интернационала и символом социалистического движения. И День России, 12 июня, связан с розами. Например, в Краснодаре уже несколько лет в этот праздник собирают российский флаг из живых роз. Впервые патриотическая акция прошла в 2022-м. Триколор площадью 30 квадратных метров из 50 тысяч цветов красного, синего и белого цвета зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов. В 2024-м и 2025-м краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
7: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
9: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе. Это будет отлично!
10: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
11: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
10: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
12: 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ух ты! Велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
12: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
14: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
1: Миллион. Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
2: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.
7: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Желаю вам доброй пятницы. Вы в компании «Радио Си». Сейчас время новостей.
1: Здравствуйте. Россия ждет решения Вашингтона по назначению посла США в Москве. Заявление на приеме по случаю Дня России сделал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. «Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны», цитирует Дарчиева агентство ТАСС. Дипломат добавил, что любой выбор американской администрации будет оперативно рассмотрен. Напомню, в июне прошлого года бывший посол США в Москве Лин Трейси завершила свою миссию. Станцию метро «Проспект Космонавтов» днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. В центре города завершился масштабный концерт «Хором славим Россию и город». Он традиционно собрал на ступенях исторического сквера более десятка хоровых коллективов Екатеринбурга. Послушать самые известные песни о России и уральской столице собрались и сотни горожан. Публика слушала концерт не только перед ступенями, на которых расположился хор «Ной» с моста проспекта Ленина. На сводных репетициях присутствовали до 1500 участников хоров, а аккомпанировали им около сотни музыкантов. 35 лет назад состоялись первые выборы президента России. Голосование прошло год спустя после принятия декларации о государственном суверенитете России. Ее подписали в 1990 году. Газета «Ведомости» в год 35-летия выборов первого президента вспоминает, кто претендовал на высокий государственный пост. Кроме Бориса Ельцина, кандидатами были экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, 45-летний Владимир Жириновский, а также Аман Тулеев, генерал Альберт Макашов и экс-министр МВД Советского Союза Вадим Бакатин. В Мексике к чемпионату мира по футболу перезапустили музей Фриды Кало и Диего Риверы. Реставрационные работы шли в течение последних 6 лет, пишет газета «Коммерсант». Экспозиция расположена в Мехико, в Асиенде 16 века. Здесь представлены 26 работ Фриды Кало и почти 140 произведений Диего Риверы. Это картины, рисунки и фрески. Вновь открывая музей, наследницы художественного собрания заявили, что стремились сместить акцент с сенсационных историй о личной жизни Фриды Кало и Диего Риверы на их творчество. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северный, с переходом на северо-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 23.
2: Реклама. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздника. Коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения? Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
5: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
4: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
6: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки «SoWiz». Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области «Ли Авто». Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
1: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг АТО «Альфа-Лизинг».
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Реклама. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
1: Рассрочка 0%. До 2028 года.
2: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
3: Миллион. Один, два, три. Далеко можно зайти. Цены на авто сейчас очень уж пугают глаз. В Lucky Motors мы поможем. Просто вам «Москвич» предложим. Умный, стильный, заводной. Покорит своей ценой. Без накруток, без процентов. Все для радости клиентов. Обновленный «Москвич-3» от 1 587 тысяч рублей в «Москвич Lucky Motors». Екатеринбург, Бебеля 115.
4: Реклама, не оферта. Указана минимальная цена на «Москвич-3» на механике. Акция до конца июня.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
8: 103.7 FM. Радиус.
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Си».

0: Вы слушаете Радио Си. Желаю отличного дня. Сейчас новости на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тиранозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Levé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро. От 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91, евро 82,97.
2: Реклама. Полет в космос. Открытие Южного полюса. Создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный, но все-таки дождь. Ночью до плюс 15, днем плюс 21-23.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
4: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
2: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
9: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Реклама.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайно. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
9: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте naš.atom.rf.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
5: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Желаю приятного вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости.
1: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы» народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тиранозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Levé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71,91, евро 82,97.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 15, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Лисян теперь официально в России. Лисян теперь Ли Авто. А Ли Авто официально в Акаме. Акаме – единственный официальный дилер в Свердловской области Ли Авто. Это заводская гарантия, специальные условия покупки, трейд-ин и, конечно, покупка для юридических лиц с дополнительной выгодой и полным НДС. akame-liavto.ru.
4: ООО «Нефрит Авто», Екатеринбург, Сибирский тракт, 30 дней оферта. Акции до конца апреля этого года. Лизинг от ООО «Альфа-Лизинг».
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Реклама.
1: Выгодные цены? Было.
2: Специальные предложения?
1: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
0: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
0: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
2: ООО ДПЕ. Город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Золотая коллекция. Радио 7.

Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
6: От саженцев сливы до системы полива.
7: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Желаю вам приятного вечера. Вы в компании «Радио Си». Сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушение в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91. Евро 82,97.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 13-15, днем до плюс 23.
2: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем нам прекрасного выходного дня. Сегодня пятница, 12 июня, День России. Вы слушаете Радио Си. Сейчас давайте узнаем, что нового в мире моторов расскажет наш автообозреватель. Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России – не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах – «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте – роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте – проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ Пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.
4: Реклама. Выгодные цены? Было.
5: Специальные предложения?
4: Было.
5: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
9: Соуиз. Живи легко.
10: Реклама.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0%. До 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено.

0: 21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНА 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
2: Додо.
1: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
5: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
4: Все просто. Это Ривер. СКМ Ривер. Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ Ривер. Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
5: СКМ Девелопмент. 8-343-247-84-30.
4: Реклама. ЖК СКМ Ривер. ОИЗ СКМ Ривер Парк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

0: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: 103.7 FM. Радио.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Опытный и внимательный врач-проктолог, современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Сижлы. Отличного вечера. Сейчас о важном и интересном в новостях.
1: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушение в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91, евро 82,97.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью до плюс 13, днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: «Паривит» – тротуарная плитка. «Паривит», «Паривит».
6: Тротуарная плитка всех удивит.

0: вашими ногами. Parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Parivit». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 9121. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕНР 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
1: Радио Си.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Реклама.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бэнд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
3: Для зрителей старше 6 лет. На улице Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
4: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в Октябрьске до плюс 15, днем до плюс 23.
1: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признал. Знает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Давайте узнаем, что нам завтра, в субботу, обещают синоптики. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью в Октябрьске плюс 13-15, а днем плюс 21-23. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске. Чуть холоднее в Краснотурьинске, днем до плюс 19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вечер в разгаре. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». Мы скоро к музыке вернемся. Пока же слово нашему автообозревателю. На «Радио Си» минута драйва. Спонсор ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем УАЗ пикап. А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда.
4: Реклама.
5: Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
5: Было.
4: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
6: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Soviz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Soviz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
8: ООО «Восток Моторс». Предложение до 30 июня текущего года при покупке автомобиля марки Soviz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
9: Почему день

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Вена, контролируйте творческие порывы. Они могут пойти так далеко, что сломают или повредят структуру вашей жизни. Тельцы. Хороший день для начала системного обучения или программы тренировок. Они приведут к желаемому результату. Близнецы. Могут появиться новые желания, но пока не будет новых возможностей. Работайте над расстановкой приоритетов. Раки. Эмоционально напряженный день. Могут вернуться прежние страхи или обиды. Больше доверяйте близким. Львы. Возможны семейные ссоры и новые претензии. Хороший момент для работы над ошибками, если только вы найдете в себе мужество. Девы. Может накатить усталость. Это день севших батареек. Лучше бы себя поберечь. Весы. Перенесите на другой день сложные и неприятные дела. Также стоит повременить с серьезными разговорами. Скорпионы. При всем желании помириться, этого, скорее всего, не произойдет. Дело не в вас, просто неподходящий день. Стрельцы. День четкого соблюдения правил. Нарушите – поплатитесь. Это касается как общения, так и работы с техникой или со своим телом. Козероги. Импровизировать можно, только если вы уже сделали основную часть дела. Решить сложные вопросы наскоком не получится. Водолеи. День смелости и вдохновения. Можно пробовать новое, но не стоит заходить слишком далеко. Рыбы. День наведения порядка и дел, связанных с вашим личным делом или домом. Будет приятно все планировать.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: 103.7 FM. Радио «Си».
6: Сейчас на радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Это радио Син на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 15, днем в Екатеринбурге плюс 21-23. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вот придем, дома поговорим.
2: Наконец-то, пап.
3: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Желаю вам прекрасного вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 15, днем в Екатеринбурге плюс 21-23.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, контролируйте творческие порывы. Они могут пойти

так далеко, что сломают или повредят структуру вашей жизни. Тельцы, хороший день для начала системного обучения или программы тренировок. Они приведут к желаемому результату. Близнецы, могут появиться новые желания, но пока не будет новых возможностей. Работайте над расстановкой приоритетов. Раки, эмоционально напряженный день. Могут вернуться прежние страхи или обиды. Больше доверяйте близким. Львы, возможны семейные ссоры и новые претензии. Хороший момент для работы над ошибками, если только вы найдете в себе мужество. Девы, может накатить усталость. Это день севших батареек. Лучше бы себя поберечь. Весы, перенесите на другой день сложные и неприятные дела. Также стоит повременить с серьезными разговорами. Скорпионы, при всем желании помириться, этого, скорее всего, не произойдет. Дело не в вас, просто неподходящий день. Стрельцы, день четкого соблюдения правил. Нарушите, поплатитесь. Это касается как общения, так и работы с техникой или со своим телом. Козероги, импровизировать можно, только если вы уже сделали основную часть дела. Решить сложные вопросы наскоком не получится. Водолеи. День смелости и вдохновения. Можно пробовать новое, но не стоит заходить слишком далеко. Рыбы. День наведения порядка и дел, связанных с вашим личным делом или домом. Будет приятно все планировать.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си. Прекрасного вечера. Сейчас давайте узнаем, что нам завтра, 13 июня, ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, ночью до плюс 15, днем до плюс 23.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. На берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине тысяч метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июня 1955 года в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов, и вскоре регион стал столицей бриллиантов. Якутские алмазы ценят за чистоту и качество, а бриллианты из них – за исключительную игру света. Алмазники республики по традиции дают имена самым выдающимся камням. Например, есть алмазы Пушкин и Дягилев. Одной из самых зрелищных находок стал алмаз-матрешка, найденный в 2019 году. Это кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Но камень довольно легкий, чуть больше половины карата. Возраст этого алмаза в алмазе – 800 миллионов лет. В 2020 году в Якутии нашли камень, которому миллиард лет. Самый крупный цветной алмаз из всех, добытых в России. Его масса больше 236 карат, а цвет медово-золотистый. Его сравнили с первыми лучами солнца и назвали «рассвет». Ограненный из него бриллиант весом почти 103 карата получил название «Новое солнце». Алмазы цвета Vivid Yellow очень редкие, тем более крупные, и специалисты говорят, что оценить такой бриллиант невозможно. Такие шедевры либо остаются в музее компании, либо оседают в частных коллекциях.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением Статуи Свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
5: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Скидывание. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июня – день красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы, между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской геральдике появляется в гербе Тульской области. В 19 веке красная роза в кулаке была знаком интернационала и символом социалистического движения. И День России, 12 июня, связан с розами. Например, в Краснодаре уже несколько лет в этот праздник собирают российский флаг из живых роз. Впервые патриотическая акция прошла в 2022-м. Триколор площадью 30 квадратных метров из 50 тысяч цветов красного, синего и белого цвета зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов. В 2024 и 2025 краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Радио Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июня 1955 года в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов, и вскоре регион стал столицей бриллиантов. Якутские алмазы ценят за чистоту и качество, а бриллианты из них – за исключительную игру света. Алмазники республики по традиции дают имена самым выдающимся камням. Например, есть алмазы Пушкина и Дягилев. Одной из самых зрелищных находок стал алмаз-матрешка, найденный в 2019 году. Это кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Но камень довольно легкий, чуть больше половины карата. Возраст этого алмаза в алмазе 800 миллионов лет. В 2020 году в Якутии нашли камень, которому миллиард лет. Самый крупный цветной алмаз из всех, добытых в России. Его масса больше 236 карат, а цвет медово-золотистый. Его сравнили с первыми лучами солнца и назвали «рассвет». Ограненный из него бриллиант весом почти 103 карата получил название «Новое солнце». Алмазы цвета Vivid Yellow очень редкие, тем более крупные, и специалисты говорят, что оценить такой бриллиант невозможно. Такие шедевры либо остаются в музее компании, либо оседают в частных коллекциях.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
5: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признал. Знает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» название «Заслуженный».

0: чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. Майкл приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71,91, евро 82,97.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июня – день красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы, между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской геральдике появляется в гербе Тульской области. В 19 веке красная роза в кулаке была знаком интернационала и символом социалистического движения. И День России, 12 июня, связан с розами. Например, в Краснодаре уже несколько лет в этот праздник собирают российский флаг из живых роз. Впервые патриотическая акция прошла в 2022-м. Триколор площадью 30 квадратных метров из 50 тысяч цветов красного, синего и белого цвета зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов. В 2024 и 2025 краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду. И сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нена Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технологию строят

Именно так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июня 1955 года в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов, и вскоре регион стал столицей бриллиантов. Якутские алмазы ценят за чистоту и качество, а бриллианты из них – за исключительную игру света. Алмазники республики по традиции дают имена самым выдающимся камням. Например, есть алмазы Пушкина и Дягилев. Одной из самых зрелищных находок стал алмаз-матрешка, найденный в 2019 году. Это кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Но камень довольно легкий, чуть больше половины карата. Возраст этого алмаза в алмазе – 800 миллионов лет. В 2020 году в Якутии нашли камень, которому 1 миллиард лет. Самый крупный цветной алмаз из всех, добытых в России. Его масса больше 236 карат, а цвет медово-золотистый. Его сравнили с первыми лучами солнца и назвали «рассвет». Ограненный из него бриллиант весом почти 103 карата получил название «Новое солнце». Алмазы цвета Vivid Yellow очень редкие, тем более крупные, и специалисты говорят, что оценить такой бриллиант невозможно. Такие шедевры либо остаются в музее компании, либо оседают в частных коллекциях.
1: Но Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
5: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную

0: слушателей старше 12 лет.
1: 12 июня – день красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской геральдике появляется в гербе Тульской области. В 19 веке красная роза в кулаке была знаком интернационала и символом социалистического движения. И День России 12 июня связан с розами. Например, в Краснодаре уже несколько лет в этот праздник собирают российский флаг из живых роз. Впервые патриотическая акция прошла в 2022-м. Триколор площадью 30 квадратных метров из 50 тысяч цветов красного, синего и белого цвета зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов. В 2024 и 2025 краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Ю Сундур. Так вот, обладатель Грэмми Ю Сундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Ю Сундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Ю Сундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Ю Сундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Ю Сундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Океанические течения – это кровеносная система нашей планеты. Они переносят колоссальные объемы тепла, соли и питательных веществ, регулируя климат и обеспечивая жизнь в морских экосистемах. Сегодня океанические течения. Течения имеют колоссальный масштаб. Самое широкое и мощное течение в мире – это течение западных ветров или антарктическое циркуляционное течение. Оно переносит до 150 миллионов кубических километров воды в секунду, что в сотни раз превышает суммарный сток всех рек мира. Полный цикл перемещения всей воды вокруг нашей планеты по так называемой океанической конвейерной ленте занимает около 1000 лет. Самое быстрое течение в мире – это Южное Пассатное в Тихом океане. Оно разгоняется до 185 километров в сутки. Гольфстрим – не единственное течение, которое несет тепло на север. У берегов Японии ту же функцию выполняет мощное теплое течение Курусио. Кстати, оно красивого темно-синего цвета, потому что оно очень прозрачное. Еще, кстати, первую научную карту Гольфстрима составил американский президент Бенджамин Франклин в 1770 году. Он попросил американских китобоев нанести на пергамент маршруты движения течений, чтобы почтовые корабли могли быстрее добираться из Европы в Америку. В некоторых участках Тихого и Индийского океанов на глубине 1000 метров течения практически замирают из-за сложной топографии дна. Бактерии там полностью поглощают кислород, создавая подводные пустыни смерти. Это самые пустые места на Земле. Под экватором Атлантического океана скрывается мощное подводное течение, которое идет в противоход со знаменитым Южным Пассатным. Верхний слой Атлантики двигается с востока на запад, а слой, который находится прямо под ним, с запада на восток. Это течение называется течением Ломоносова. На глубине примерно от 600 до 1200 метров существует мощный коридор для передачи звуков на сверхбольшие расстояния. Температура, соленость и давление океана в этом течении уравновешивают друг друга так, что скорость звука там становится минимальной. Низкочастотные звуки, попадая туда, не рассеиваются, а бесконечно отражаются. Звук, произведенный в этом коридоре у берегов Австралии, можно услышать у Бермудских островов на другом конце планеты. И что на первом месте? Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления течения планеты должны становиться быстрее и мощнее. Однако наблюдения показали обратное. Великое течение Агульес, например, не ускоряется, а расширяется и размывается. Вместо направленного переноса тепла оно начинает дробиться на хаотичные турбулентные вихри. Поэтому модели предсказания климата на ближайшие 50 лет, скорее всего, являются ошибочными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июня 1955 года в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов, и вскоре регион стал столицей бриллиантов. Якутские алмазы ценят за чистоту и качество, а бриллианты из них – за исключительную игру света. Алмазники республики по традиции дают имена самым выдающимся камням. Например, есть алмазы Пушкин и Дягилев. Одной из самых зрелищных находок стал алмаз-матрешка, найденный в 2019 году. Это кристалл, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Но камень довольно легкий, чуть больше половины карата. Возраст этого алмаза в алмазе – 800 миллионов лет. В 2020 году в Якутии нашли камень, которому 1 миллиард лет. Самый крупный цветной алмаз из всех, добытых в России. Его масса больше 236 карат, а цвет медово-золотистый. Его сравнили с первыми лучами солнца и назвали «рассвет». Ограненный из него бриллиант весом почти 103 карата получил название «Новое солнце». Алмазы цвета Vivid Yellow очень редкие, тем более крупные, и специалисты говорят, что оценить такой бриллиант невозможно. Такие шедевры либо остаются в музее компании, либо оседают в частных коллекциях.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки, ключи, наушники, одежду, очки, документы, ювелирные изделия и ноутбуки. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, плащ с изображением статуи свободы, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум объемом 300 литров и живой карликовый пудель.
5: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признал. Знает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бекунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль.

0: Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 12 июня – день красных роз в США. Неофициальное торжество привлекает внимание к цветку, традиционному символу любви, страсти и красоты. Но роза – это еще и культурный артефакт. Она исторически присутствовала на гербах и иконах, использовалась в парфюме и политике. В Англии в 15 веке несколько десятков лет шла война алой и белой розы, между кланами, на гербах которых были эти цветы. Розы и сегодня украшают гербы Хельсинки и Флоренции, а в русской геральдике появляется в гербе Тульской области. В 19 веке красная роза в кулаке была знаком интернационала и символом социалистического движения. И День России, 12 июня, связан с розами. Например, в Краснодаре уже несколько лет в этот праздник собирают российский флаг из живых роз. Впервые патриотическая акция прошла в 2022-м. Триколор площадью 30 квадратных метров из 50 тысяч цветов красного, синего и белого цвета зафиксировали эксперты Международной системы регистрации рекордов. В 2024 и 2025 краснодарцы флаг повторили, правда, цветов было уже поменьше.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Загадочная баллада «Seven Seconds» в середине 90-х звучала буквально отовсюду, и сейчас она занимает достойное место в нашем плейлисте. Ее исполнили Нэна Черри и сенегалец Юсундур. Так вот, обладатель Грэмми Юсундур на днях стал вице-президентом Международной конфедерации авторов и композиторов. Это крупнейшая организация по защите авторских прав. Юсундур на сцене уже больше 40 лет, и журнал Rolling Stone когда-то назвал его самым известным певцом Африки. Но сегодня он еще и крупный бизнесмен. На родине он открыл первую современную студию звукозаписи и создал крупнейший медиахолдинг. Юсундур баллотировался в президенты и занимал пост министра культуры и туризма Сенегала. В общем, налицо не только творческие, но и организаторский талант. Сейчас главная задача конфедерации авторов – это борьба с бесконтрольными нейросетями. Иначе к концу десятилетия из-за искусственного интеллекта живые музыканты рискуют потерять четверть дохода. Позиция Юсундура и его коллег простая. За использование чужих песен роботы должны платить по лицензии. Кстати, коллеги у него тоже незаурядные. Начальником у Юсундура будет Бьорн Ульвиус из легендарного квартета «Абба».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.